0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

Dexter's Bridge. Propellers

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1857 году, в Индии вспыхнуло восстание сипаев. Так называли индийских солдат, которые служили в британской колониальной армии. Ведь тогда Индия была частью Британской империи. Надо сказать, что эти солдаты тут же расстреляли британских офицеров и быстро двинулись на Дели. Продолжалось восстание почти год. Действия восставших отличались жестокостью. Уничтожались не только британские офицеры, но и их жены и дети. Ответные репрессии по своим масштабам жестокости также не имели аналогов. Многие считают, что англичане впервые приступили все разумные правила ведения войны и скатились до звериной жестокости. Англичане же ссылаются на ветхозаветный закон «Око за око, зуб за зуб». Надо сказать, что сейчас уже трудно разобраться, кто был прав, кто виноват. В гражданских войнах не бывает правых и виноватых. Но тем не менее, можно сказать, что именно эта война показала тенденцию, куда будет скатываться грядущее противостояние. События знаменитой повести Конан Дойля «Знак четырех», рассказывающие о поиске Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном сокровищ Агры, как раз связаны с этим восстанием. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Да ты с ума сошла.
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио. Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-герой Москва. С вами Мотоклуб Хост Александр Рыжий. Вы слушаете непридуманные истории. В прошлом выпуске я начал рассказ о послевоенных рядных четверках конструкции Пьера Ремора. Остановились мы на моменте, когда МВ «Агуста» с треском провалилась на чемпионате 1951 года, проиграв и Нортону, и Эгилере. И с этим нужно было что-то делать. Британца не сломить. Его можно только купить, решил граф Агуста и переманил в свою команду Леса Грэма, первого чемпиона мира в пятисотках. Он небезосновательно полагал, что Грэм поделится не только своим мастерством, но и секретами настройки и проектирования шасси. Действительно, на мотоцикле Леса появилось новейшее британское оружие – длиннорычажная передняя вилка системы «Эрлис». На сложнейшей трассе Турист Трофи в 1952-м Грэм пришел вторым вслед за Рэем Амом из Нортон, несмотря на отказавший механизм переключения передач, кстати. Увы, середину сезона Лес провалил, но закончил его двумя блистательными победами на скоростных треках в Италии и Испании. В итоге второе место вслед за Умберто Массетти на Джилера. Новый рецепт необычайно понравился Джузеппе Джилери, и к сезону 53-го он пригласил в свою команду сразу двух островитян – англичанина Джеффа Дюка и ирландца Рэя Армстронга. Дуэт полностью оправдал его ожидания, сделав победный дубль по итогам чемпионата. К следующему сезону был подготовлен новый мотоцикл с форсированным двигателем, пятиступенчатой коробкой передач, усиленными тормозами и рамой по образцу Norton Featherbed. Несомненно, это Дюк поделился рецептом. И вновь убедительная победа Джеффа, выигравшего 5 из 9 этапов. В 1955 году конструкторы впервые поставили на машину обтекатель. Весьма современного вида, потом его сменил большой обтекатель, полностью закрывавший переднее колесо. И снова победный дубль дуэта Дюк и Армстронг. МВ «Агуста» в те годы выступал не слишком успешно. Казалось, что Ремор ушел в 1953 году в компанию «Матом», для которой потом спроектировал весьма неординарный 100-кубовый дорожный аппарат. Но постепенно его преемник Артура Магни набрался опыта, команда обзавелась новыми гонщиками, в том числе которых был и перешедший из Гилера Умберто Массетти, занявший в 1955 году третье место в чемпионате мира. А в следующем сезоне молодой англичанин Джон Сертиса принес команде первый титул чемпиона мира в пятисотках. Проигрыш в компании Гилера восприняли болезненно, но конструктивно. К сезону 57-го были подготовлены мотоциклы с модернизированным механизмом газораспределения, а команду усилили новыми гонщиками. Один из них, итальянец Либера Либератти, стал чемпионом мира, а британец Боб Макинтер занял второе место и выиграл Турист Трофи, впервые показав на этой сложной трассе скорость прохождения круга выше 100 миль в час. Сертиса на МВ «Агуста» довольствовался бронзовой медалью чемпионата, и с 56-го Эгилера и МВ «Агуста» стали участвовать в гонках класса 350 кубиков с уменьшенными по рабочему объему версиями своих четверок. Добиваясь успеха на отдельных этапах по итогам чемпионата, эти машины все же не смогли произойти одноцилиндровые «Мото Гуччи». В конце 57-го произошло событие, полностью изменившее мир шоссейно-кольцевых гонок. Компания Гилера, Мото Гуччи и Мондиаль объявили о своем уходе из большого спорта. Европа отправилась от последствий войны, ее обитатели нагуляли жирок, меняли свои мотоциклы на автомобили. Для мотопроизводителей начались тощие времена, и им стало уже не до гонок. Практически тогда же свернули участие своих заводских команд немцы и англичане. И вот настало время графа Агусты. Три года подряд, с 58 по 60, гонщики на мотоциклах МВ «Агуста» брали титулы чемпионов мира во всех классах мотоциклов-одиночек – 125, 250, 350 и 500 кубиков. После чего Доминика Агуста решил сосредоточиться только на двух старших кубатурах. В 61-м гонщики его команды с легкостью выполнили задачу, взяв оба титула, но в следующем сезоне итальянская пожарная команда, прозванная так за ярко-красный цвет своих мотоциклов, столкнулась с новым вызовом. И он пришел, откуда не ждали, из Японии. Пятью годами раньше никто в Европе даже не подозревал, что в Японии делают мотоциклы, а там шел бурный процесс. Из 120 компаний, выпускавших мототехнику в начале 50-х, осталось лишь десяток. И столкнувшись с тем, что покупатели переметнулись к автомобилям, они поняли – или экспортировать, или умереть. А своей рекламой выбрали, разумеется, мотогонки, и прогресс был просто поразительным. В 59 году мотоциклы Honda впервые стартовали в турист-трофе, а в 61-м марка уже взяла титулы чемпионов мира в классах 125 и 250 кубов. В следующем сезоне стартовал первый 350-кубовый гоночный мотоцикл Honda, сделанный все по той же схеме, которую предложил Remor. 4 цилиндра в ряд, 2 верхних распредвала. Но инженеры японского концерна сделали следующий шаг, поставив четырехклапанные головки цилиндров и шестиступенчатые коробки передач. В первый же год сокрушительная победа. Джим Редман, Том Боб на японских мотоциклах заняли первые два места в чемпионате мира 350 кубиков, оттеснив Майкла Хейвуда на MV Agusta на третье место. В 63-м MV Agusta был брошен вызов и в пятисотках, но на этот раз кошмаром графа Агусты стала вернувшаяся в гонке Гилера. Правда, не заводская команда. Джефф Дюк к тому времени уже повесил шлем на гвоздик и решил попробовать себя в качестве менеджера. Уговорив итальянцев сдать ему в аренду гоночные мотоциклы образца 57-го, он сформировал команду из британских гонщиков. Джон Хартл лидировал в первой половине чемпионата, но все же не смог противопоставить натиску Майкла Хейвуда на MV Agusta. Столкнувшись с таким соперничеством, Артуро Магни не стал выжимать все соки из старой четверки, а спроектировал к сезону 64-го совершенно новые мотоциклы с трехцилиндровыми моторами. Эти машины хоть и не смогли вернуть MV Agusta титул в классе 350, это случилось лишь в 68-м году после ухода Honda из мотогонок, но в пятисотках успешно отразили все атаки японцев. Когда в середине 60-х вырос спрос на мотоциклы больших кубатур, возник соблазн приспособить четверку для дорожного мотоцикла. Кстати, первый прототип MV Agusta построила еще в 54-м. Говорят, граф Агуста дал задание сделать дорожный аппарат таким, чтобы его невозможно было переделать в гоночный, исключив нежелательную для заводской команды конкуренцию. Поэтому MV Agusta 600, дебютировавшая в 66-м году, отличалась нарочито массивными деталями двигателя, карданным приводом на заднее колесо и весила аж 221 кг. Она стала первым в мире серийным мотоциклом с поперечной четверкой. За ней последовали модели с моторами рабочим объемом 750, 800, 850 и 900 кубиков. Даже когда в 1977 году компания свернула мотоциклетное производство, она дала разрешение Артуро Магни самостоятельно делать и продавать мотоциклы под маркой MV Agusta. Наиболее совершенная модель Гран-при 1978 года развивала 119 лошадей, весила всего 202 килограмма и разгонялась с места до 100 км в час всего за 3,9 секунды. Влияние двигателей конструкции Pierrot Remora на все развитые мотоциклетные моторы трудно переоценить. Все гоночные четверки 60-х годов – это Honda, Pinelli, Восток – сделаны по образцу его конструкции. Да и дорожные четырехцилиндровые двигатели 70-х, они все были спроектированы с оглядкой на его идеи. Вот такая вот история. Художественно напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Для тех, кто нас не знает, мы занимаемся перевозками мототехники. Компания называется «Точка Б». Занимаемся преимущественно перевозками мототехники по Санкт-Петербургу и Ленобласти, техники в собранном виде. То есть, когда мотоцикл уже на своих колесах, да, сам передвигается, вот, или там не передвигается в силу технических сложностей. На текущий момент у нас в парке два оборудованных мотоэвакуатора. Это цельнометаллические фургоны, оснащенные необходимым для бережной перевозки оборудованием. То есть, полноширокие аппарели встроены прямо в кузов фургона, ловушки переднего колеса, фиксаторы ручек тормоза, мягкие стропы для того, чтобы, ну, при фиксации мотоцикла в неподвижном положении нигде ничего не, там, не то чтобы не поцарапать, а даже чтобы не было никаких эффекта потертости. И все фургоны оборудованы камерами видеонаблюдения, соответственно, процесс погрузки, перевозки и выгрузки он фиксируется. Вот. Нужно это, ну, прежде всего для, опять же, нашей уверенности, да, то есть у каждого водителя выведен экран в кабину, и он видит состояние техники внутри, что там происходит, особенно на каких неровных участках дороги.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
2: Моторадио. Rocking you from St. Petersburg.

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новое в рок-музыке.
3: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Best rock music of the last 7 days.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
0: Your lifestyle. Best.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1857 году в Индии вспыхнуло восстание сипаев. Так называли индийских солдат, которые служили в британской колониальной армии. Ведь тогда Индия была частью Британской империи. Надо сказать, что эти солдаты тут же расстреляли британских офицеров и быстро двинулись на Дели. Продолжалось восстание почти год. Действия восставших отличались жестокостью. Уничтожались не только британские офицеры, но и их жены и дети. Ответные репрессии по своим масштабам жестокости также не имели аналогов. Многие считают, что англичане впервые приступили все разумные правила ведения войны и скатились до звериной жестокости. Англичане же ссылаются на ветхозаветный закон «Око за око, зуб за зуб». Надо сказать, что сейчас уже трудно разобраться, кто был прав, кто виноват. В гражданских войнах не бывает правых и виноватых. Но тем не менее, можно сказать, что именно эта война показала тенденцию, куда будет скатываться грядущее противостояние. События знаменитой повести Конан Дойля «Знак четырех», рассказывающие о поиске Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном сокровищ Агры, как раз связаны с этим восстанием. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. The best of hard and heavy.

Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.

0: Моторадио представляет.
1: Сергей Гвардин и школа водительского мастерства GT-Moto Новороссийск в рубрике «Мотодвижение Юга России».
2: Доброго времени суток, мотобратья и мотосестры. С вами Сергей Гвардин и школа водительского мастерства GT-Moto на волнах Моторадио. Свой прошлый сюжет вместе с Андреем Стародубцевым мы записывали с обочины дороги, потому что уже находились по пути в Крым. На данный момент за нашей спиной остался 6-дневный маршрут по дорогам Крымского полуострова. Этот маршрут был очень насыщенный, интересный, живописный, и он принес нам некоторые неожиданные сложности во время поездки. Мы сделали некоторые выводы, и в этом выпуске хотим дать вам несколько важных советов, чтобы подобные сложности не застали вас в дороге врасплох. Итак, поехали! Ни для кого не секрет, что в последнее время в южных регионах, а особенно на Черноморском побережье и в Крыму, существуют серьезные проблемы со связью. И это не только телефония, но и мобильный интернет. А это, в свою очередь, накладывает серьезный отпечаток на работу навигации и электронных карт. Так что не поленитесь и скачайте электронные карты заранее, чтобы они могли работать офлайн. Также хорошенечко изучите свой маршрут, выберите для себя ориентиры. Это могут быть населенные пункты, какие-то важные развилки, повороты, перекрестки и прочие серьезные ориентиры. И даже если ваша геометка начнет прыгать по карте из конца в конец, вы сможете определить свое местоположение именно по этим ориентирам и сориентироваться на местности. Очень неприятный сюрприз преподнесла нам погода. Помимо того, что по пути попадались ливни и сильный ветер, в некоторых районах температура воздуха опускалась до плюс 3 градусов по Цельсию. И мы умудрились в Крыму в конце апреля наткнуться на снег. Из этого вытекает еще один совет. Перед тем, как выехать в поездку, постарайтесь, насколько это возможно, изучить прогноз погоды. Обязательно возьмите с собой комплекты сменного и термобелья, а также необходимо иметь с собой дождевик. Кроме того, обзаведитесь хорошей туристической экипировкой с теплой подкладкой. В холодное время ее можно прицепить, а в теплое, наоборот, отстегнуть и ехать налегке. Каждый новый день вашей поездки начинайте с инструктажа и обозначайте основные точки остановок, заправок, обедов и так далее. Дело в том, что из-за погодных или дорожных условий, а также в отсутствии связи интернета, некоторые участники вашей группы могут отстать. А после этого, сделав неверный поворот, в том или ином населенном пункте попросту потеряться. И на поиски недостающих членов команды будет потрачено драгоценное время. Хотя по факту вы можете находиться на соседних заправках. Обязательно имейте запасной вариант остановок на отдых и ночлег. Дело в том, что не все местные жители отличаются порядочностью и пунктуальностью, а некоторые попросту не успевают запустить свои частные отели и гостиницу к обещанному времени. И когда вы приедете в назначенное время в населенный пункт, вас просто поставят перед фактом, что отель или гостиница еще не работает, и поищите себе ночлег где-то на соседней улице. И последнее. Обязательно возьмите с собой сменную обувь. И это должны быть не просто кеды или туфли для вечернего выхода, а это должны быть удобные кроссовки для долгих пеших прогулок, в которых вы могли бы без труда карабкаться по стенам древних развалин, подниматься в горы и спускаться вниз по грунтовым дорогам. Поверьте, ваши ноги скажут вам огромное спасибо в конце тяжелого насыщенного дня. Ну а где прогуляться и что посмотреть, мы расскажем вам во второй части нашей передачи. После Судака наш путь лежал в поселок Новый Свет и знаменитую тропу Голицына. Это 3-километровый пешеходный маршрут в Крыму, который был вырублен в 1912 году на скалах горы Кобакая. Маршрут проходит вдоль живописной береговой линии, открывая виды на зеленую, синюю и голубую бухты, мыс Капчик и грот Шаляпин. Маршрут начинается на западном берегу Зеленой бухты. Тропа проходит через грот, где находилось вино, огибает гору, ведет к мысу Капчик и завершается выходом к реликтовой роще и царскому пляжу. Тропа была возведена по приказу князя Голицына к приезду царя Николая II. Последний посетил имение Льва Сергеевича Голицына в 1912 году с семьей. Считается, что именно после визита царя поселок и получил свое нынешнее название «Новый Свет». После прогулки по обустроенной Голицыным тропе Николай II попробовал шампанское местного производства и заявил, что увидел жизнь в новом свете. Тропа, по которой он гулял, была названа «Тропою Голицына». Примерно посередине маршрута находится грот Голицына. Еще он называется Эстрадный грот или грот Шаляпина. Это крупный естественный грот, выбитый морскими волнами в горе Кобакая. Высота грота 25-30 метров, ширина около 20. В средние века в нем находился христианский пещерный монастырь. Вплоть до 19 века на одной из его стен сохранились остатки росписи. Позднее здесь была винотека Голицына. Каменные арки, хранилища для шампанского, сохранились до наших дней. В глубине грота видна эстрада для музыкантов. Здесь же в полу вырыт небольшой колодец, где постоянно собирается чистая родниковая вода. Считается, что на каменной эстраде в этом гроте пел сам Шаляпин. Существует даже легенда, что от сильного голоса последнего разбился бокал с шампанским. Поэтому грот был назван в его честь, а также одна из улиц поселка. Хотя по другим источникам известно, что великий русский оперный певец никогда не посещал Новый Свет. Сейчас иногда на эстраде проходят концерты также с шампанским и фейерверком. Как вы уже поняли, поселок Новый Свет и тропа Голицына также обязательны к посещению. Это именно тот случай, когда два колеса можно припарковать и сменить на удобные кроссовки, а пешую прогулку разнообразить дегустацией шампанского. Присоединяйтесь к команде GT Moto, катайтесь с нами, и вы увидите много прекрасного и интересного. Берегите себя, до встречи на дорогах и на волнах Моторадио. Пока-пока.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

you, baby. I'm gonna be 6 feet in the ground.

Фото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

Уважаемые мотоциклисты, с началом нового мотосезона призываем вас быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, помнить о необходимости защитной экипировки и уважать других участников дорожного движения. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Alors,

0: Моторадио представляет.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Мастерская Басмача.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим Вячеславом Балкишеевым, он же Басмач. Слава, привет.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Саша.
4: Как тебе прохладная весна?
5: Прохладно, блин.
4: Однако сегодня у нас тема горячая будет заявлена. Очередная передача из цикла «Мотомастерская и клиенты». Как себя вести с клиентом, который считает, что мастерская ему обязана? Ведь он же платит деньги.
5: Ну, никак не вести себя. То есть, если человек настойчиво как бы качает права и как бы благоглупости всякие просит исполнить, не надо ничего с ним делать, пускай поищет другое место, и все. То есть, здесь, наверное, нужно быть с четкими приоритетами. Ну, вот, допустим, приоритет номер один. Для чего создавался этот бизнес? Да? Для того, чтобы развиваться. Да. Приоритет номер два. Кто создавал этот бизнес, кто основатель, кто должен нести все бонусы с этой всей истории. Тоже понятно. Мы, да, там. Приоритет номер три, там, типа, если предлагают мутную какую-то фигню, то есть ситуацию, которая может нести определенные риски и прочее.
4: В смысле, риски финансовых потерь?
5: Ну, или репутационных. То есть, допустим, что-то сломалось после ремонта почему-либо, да, там, может быть, даже не по вине мастерской, а просто случилось, что мотоцикл был в ремонте, потом поломалось. То есть есть риск репутационных потерь. Нужны они? Да, как бы, на мой взгляд, не шибко нужны.
4: Но люди сейчас вот слушают и думают, ну как можно вообще отказываться от клиента? Надо брать любого клиента, всех. Надо просто договариваться заранее на берегу, но клиента потерять просто из-за того, что какой-то риск ты ощущаешь. Но некоторые жадные люди, наверное, удивляются сейчас.
5: Слушай, ну, есть риски, которые могут стрельнуть так, что ты как бы получишь себе бесплатную активность на месяц там или около того, и потерю денег совершенно несообразную с потенциальным заработком.
4: Давай пример такой гипотетический.
5: Хорошо, не вопрос. Кто-то собрал тюнинговый мотор. Ну, гипотетически собрали, да, купили новые хорошие детали, собрали двигатель, как бы, и сказали клиенту, ну, теперь тебе надо настраиваться.
4: Сколько стоило это все сразу, давай мы определим, там, на той стороне?
5: Ну, не знаю, допустим, там, миллион что-нибудь, около того. Вот, или купили тюнинговый мотор, там, типа, поставили в раму, все там, настраивать. Звонит клиент, говорит, типа, давай настраивай. А ты говоришь, а мотор-то новый? А он говорит, новый. Ты говоришь, так настраивать-то нельзя его. Он говорит, что нельзя-то, делов-то, говорит, настроить-то. С топливо-воздушную смесь и температурный режим. Ты говоришь, а как ее настроить, если его нагружать нельзя, он только что собранный. Ну, говорит, и что, ну, обкатайте, типа, его тогда. Хорошо, следующий вопрос. Обкатка, это где-то там пара дней на Династринде и часов по пять. То есть весна, как бы звонит у меня телефон, мне хотят приехать мои постоянные клиенты, попасть на сервис. То есть у меня звонит телефон, я катаю мотоцикл, я вижу, телефон зазвонил, то есть что мне нужно делать? Погасить Династенд, выключить мотоцикл, выйти из Династендовой, как бы ответить, поговорить и дальше продолжать. Прошло еще пять минут, еще один звонок. И как бы получается, что я не могу неполноценно как бы поговорить с клиентами, потому что я не всегда успеваю снять трубку и прочее. И в то же время получается, что я не могу полноценно отдаться вопросу обкатки мотоцикла, потому что как бы я вижу, что мне надо отвечать людям, которые привыкли ко мне обращаться.
4: То есть, грубо говоря, совсем не вовремя сейчас такая работа. Вот так я понимаю?
5: Да, то есть это работа, которую сейчас делать невозможно качественно в силу того, что как бы есть другие приоритеты, как бы сезонные приоритеты в мастерской. Такую работу можно делать там типа в середине сезона, там, ну, хотя бы даже в июне, да, когда уже там народишко маленько подразъехался, уже не так часто звонки, уже можно, допустим, прийти там пораньше на работу и спокойно там до 12 покрутить, пока никто не прибежал, ну, например. нет, там, как бы, вот, надо, типа, быстро. Ну, надо быстро, значит, не к нам. Но совершенно очевидно, что те рамки, которые там ожидает получить или которые навязывает хозяин мотоцикла, они мне не подходят. То есть, ну, если...
4: Ну, слушай, ну, его тоже можно понять. Сезон начинается, он хочет на этом моторе ездить. И как быть? И тебя можно понять.
5: Так, хорошо, вот я его начал катать, а вот там сломалось что-нибудь. И дальше начинается разбор полетов. Я потратил кучу денег на этот мотор, а вы его сломали. И ты начинаешь оправдываться, объяснять, что ты не верблюд, что как бы там гранаты были не той системы, что там собрали неаккуратно или еще что-нибудь. И это все на фоне того, что народ звонит, он хочет менять масло и колодки, там предсезонное ТО делать, то есть он как бы быстрые деньги предлагает. И ты залип вот с этой вот историей, когда тебе надо оправдываться, чинить, объяснять что-то. И вопрос, ну вот, нафига оно надо? То есть как бы вот в чем для меня заинтересованность вот в такой ситуации? Ну, нет ее заинтересованности. То есть я совершенно не заинтересован в данном развитии ситуации.
4: А если тебе скажут, что он собран, я так понимаю, ведь один из аргументов твоих, что ты не знаешь, кто собирал, как там все затянули, ты сейчас начнешь его катать, там что-нибудь лопнет, и ты попадешь на эти деньги. То есть это все понятное опасение. А бывает так, что мастерская, которая делала, она, ну, для тебя авторитетная, и ты такую, ну, меньше боишься.
5: А вот бывает, знаешь, что ты покупаешь новые харлеевские запчасти, а приходит брак.
4: Бывает, наверное.
5: Но вот у меня такое было. То есть ты покупаешь новые детали, а они сделаны не так, как надо, либо сделаны плохо. И вопрос. Вот, допустим, в этом наборе деталей, которые установлены, была бракованная деталь какая-то, да, или сделанная некачественно. Дальше, опять же, разбор полетов. Кто будет виноват?
4: Ну да, наверное, тут особо и нет ответа. Да. Ну, в принципе, да, наверное, проще уйти, но тут обидно другое. А если клиент говорит, что он по рекомендации, что он как бы там заранее тебя любит, ему так тебя преподнесли?
5: Так почему рекомендация-то получилась? Потому что я умный. Ну, по сути, правильно, то есть предусмотрительный, как бы, который понимает, грубо говоря, как могут сложиться звезды в этой ситуации, и имеет определенные опасения и как бы механизм, скажем так, как обойти потенциальные проблемы, которые могут всплыть. И тот же человек меня толкает на риск, да, и на игнорирование вот этих вот, вот этого понимания ситуации.
4: А если бы он тебе сказал, любые риски я принимаю на свой счет, если что, я вам доверяю, я знаю, что если что-то сломается, то это, ну, так сказать, случайность. Скорее всего, это не должно. У вас такая репутация. Делайте. Если сломается, сам я буду виноват.
5: А насколько можно верить словам людей неизвестных?
4: Хороший вопрос.
5: Ну вот, допустим, да, он говорит такие слова. Ага. А потом, значит, случается... То есть он искренне надеется, говоря эти слова, что у него все будет хорошо. Ну, как бы, я его прекрасно понимаю, да. То есть он потратил денег. То есть он со своей стороны, на своей стороне этого проекта, он нажал все кнопки и сделал 100% того, что он должен был сделать. Но я-то на другой стороне. То есть, как бы, у меня еще есть участие неизвестной мастерской и заводские, потенциально заводские какие-то косячки и прочая история. Вот. И как бы сломалось у него. И он, допустим, в пылу своих эмоций начинает как бы говорить другие вещи. Может быть такое вполне реально. А зачем это? Ну, то есть, это в принципе, абсолютно неподходящая ситуация вообще для работы, а для эстета особенно.
4: Слушай, а в принципе, я так понимаю, что ты отказываешься вообще с этим мотором работать, ну, из твоего примера. А есть кто-то в Петербурге, кто занимается именно обкаткой? Даже вот пускай не настройкой сложной, которой ты занимаешься, а просто вот правильно обкатать. Может быть, это более простая операция?
5: Нет, это операция сложная. То есть, тебе надо контролировать кучу вещей и подстраивать мотор в процессе обкатки, это скажем, это подготовительные ласки к хорошим отношениям, которые могут все испортить. То есть, ну, по большому счету, я не знаю, к кому можно обратиться. Здесь очень много рисков. То есть, да, может быть, скажут, что, типа, там, ты слишком много думаешь о возможных неприятностях, но я, в принципе, не хочу их иметь. То есть, как бы, я хочу, чтобы у меня все получалось замечательно. Репутация моя сияла богатым золотом у всех на глазах. Там, ну, условно говоря. Вопрос того, что там будут смущать какими-то деньгами, но он не будет работать. То есть, ну, это Опять же, не нужно лезть в потенциально сложную ситуацию без оглядки. То есть, вот я, допустим, готов позаниматься этим мотором в июне, да, когда, скажем, будет спокойнее, когда с чувством, с толком, с расстановкой все это можно будет сделать, растянув обкатку дня на 3, там, на 4, может быть, да, то есть не постоянно жужжать. Вот. И потом настройку. Может быть, какая-то еще понадобится какое-то механическое вмешательство в процессе после там, обкатки. Такое тоже бывает.
4: Слушай, а физически как это происходит? Ставится мотор в какую-то раму, и колесо прикручивается сзади? И, то есть прямо вот полноценно, как на диностенде все, технически это как выглядит? И вообще, что есть такое обкатка, в двух словах?
5: Обкатка – это процесс, при котором детали, которые находятся в моторе, которые имеют определенную обработку механическую, они друг к другу притираются, возникает рабочий зазор, возникает, значит, уменьшение шероховатости, то есть что-то там, какие-то соседние вещи натирает, отполировывает нежно, то есть без, скажем так, без хардкора, без какого-то. Вот. И это все приходит в некое состояние, которое будет долго работать.
4: У меня рисуется воображение, просто аккуратненько завели, и вот он работает на холостых, там, скажем, день, и он бесконечно, и вот он и притрется.
5: Нет, нет, все совершенно не так. Как бы на холостых оборотах мотор не притирается в принципе, потому что у него нет нагрузки на поршневые кольца. То есть поршневые кольца работают не только, как люди думают, это когда они просто толкают над собой газ, да, там, но на самом деле все не так. На самом деле часть газа проникает за спину поршневого кольца и добавляет усилие разжимного кольцу. То есть как бы получается, что газы, которые, значит, проникают за кольцо, как бы, они дают дополнительное прилегание кольца к цилиндру. И когда мотоцикл обкатывается, он обкатывается на определенные, ну, на нагрузки, то есть он не без нагрузки. То есть мы, допустим, делаем циклы, там, разгон до каких-то оборотов, там, 3,5-4 тысячи оборотов, там, типа на полгаза. То есть, когда мотор реализует момент, когда давление в цилиндре довольно высоко, и это давление проходит за спину поршневых колец и втирает их в цилиндры, и они друг к другу прирабатываются. И цикл потом отдыха, когда мотор естественным образом теряет обороты, там, до холостых, там. И в этот момент остывают детали. То есть, у нас получается цикл, когда они нагреваются, то есть, например, напрягаются, да, потом отдыхают. И вот эта вот повторяемость этих циклов, она со временем приводит к тому, что мотор начинает меньше греться. А он начинает меньше греться почему? Потому что приработались рабочие поверхности. И, соответственно, трение меньше, эффективность выше. Вот, условно говоря, ты начал мотор катать там, но никто не мешает там после, там, не знаю, там, 50 километров проеханных один сделать прогон, ну, хотя бы до тех же 4000 оборотов, на полный газ. Посмотреть, какой момент будет. Да, там. А потом сделать такие прогоны после 500 километров проеханных. Да? Да, и сравнить. Опа, смотрим, а здесь на 5%, а то и на 7% показатели лучше. При том, что настройка ровно та же самая. О чем это говорит? Это говорит о том, что газовый стык уплотнился лучше, то есть больше давления работает, чтобы именно не на то, чтобы картерные газы надували мотор, а чтобы он ехал. Угу. Вот. И как бы это все как бы приносит необходимость еще и правок. То есть, если мотор настроить там в первые 100 километров, ну, мы можем его настроить в первые 100 километров, скажем так, измучившись и постаравшись его там не сломать как-то, но суть в том, что после 500 там, или 600 километров он уже будет работать по-другому. То есть, у него будет другое количество воздуха немножко в силу того, что он всасывает воздух по-другому, клапана прибились там, насыщенное состояние пришло, он будет по-другому работать. И поэтому как бы я для себя выбрал срок обкатки на стенде, равный 500 километрам.
4: Слушай, ну, возникает вопрос закономерный, а вот эти Harley Davidson, которые выходят с заводов Harley Davidson десятками тысяч, они что, там что, каждый мотор также притирается, каждый двигатель?
5: А почему как бы половина, ну, не половина, а треть владельцев жалуются на повышенный расход масла? А потому что они не сумели создать должный режим обкатки, который бы привел к долгожительству этого мотора, к долгому сроку службы. А что-то они упустили в этот момент. Либо какие-то еще были производственные моменты, которые помешали сделать. То есть задиры на цилиндрах, грубо говоря, там продольные, вертикальные, да, они дадут как бы части газов пробежать мимо колец, и они дадут части масла оставаться, да, там. Это будет все как бы приводить к тому, что мотор будет работать не так, как нужно.
4: Ты все равно не ответил. А вообще технологически их там как-то обкатывают или...
5: Нет, нет, никак не обкатывают. То есть их выдают хозяину, есть в инструкции как бы раздел break-in, да, то есть обкатка. Ага. То есть пока у вас мотор новый, типа его там сильно напрягать нельзя. Избегайте долгой езды на одних и тех же оборотах. Ну, то есть вот в статичных режимах там меняйте режимы, там меняйте масло там типа там через какое-то время километров. Там. Я, допустим, меняю масло через там 200-300 километров после сборки. Как раз вот в это время все вот эти вот гребешки на цилиндрах после шлифовки, после абразивной обработки, кольцами спиливаются, они попадают в масло, в масляный фильтр, и как бы хорошая идея убрать эти абразивные кусочки и продукты износа из масла, чтобы дальше уже работать на чистом.
4: Ну, вернемся к началу нашей передачи, и все-таки, как быть с такими клиентами? Я понимаю, что вот в конкретном, наверное, твоем примере живом, что ты просто человеку объяснила, что просто не берешь и все. А в принципе, вот есть какой-то алгоритм общения, если человек начинает там обижаться, например, ведь это может вылиться в то, что он расскажет там знакомым, друзьям, вот там басмач там отказался, хотя ему там денег, вот всякие такие штуки, тоже же надо как-то учитывать. Какие твои личные правила здесь?
5: Не переживать. То есть, ну, я постарался человеку объяснить, что есть объективные причины, которые могут попрепятствовать тому, чтобы я сделал то, что он от меня ожидает. То есть результат, который он от меня ожидает, скорее всего, не получится или может не получиться. То есть есть объективные причины, которые мне не дадут дать, могут не дать и дать этот результат.
4: Соответственно. А что могло бы быть компромиссом, если бы ты ему сказал, например, давайте там через там, месяц, и он бы сказал, да, окей, вот это было бы правильно?
5: Ну, я готов, я сказал, давай приходи там типа в середине июня, в середине июня там через месяц с хвостиком, ну, по большому счету. Нет, я тогда, наверное, отвезу в Москву настраивать. Да, пожалуйста. Ну, то есть, по большому счету, я еще как бы, может быть, улыбнусь на эту тему, потому что в Москве есть, безусловно, хорошие специалисты, там, ну, как бы, коллеги умные есть, базара нет. Но, опять же, насколько у них получится в этот период начала сезона, вот сейчас у нас на улице дубак, там через 3 дня будет, типа, 16 градусов. Что будет 16 градусов? Телефон будет звонить раз в 4 минуты. Ну, как бы, это нормально. То есть вылезут люди, которые хотят кататься, правильно?
4: Да.
5: Вот. И они будут звонить, как бы просить сделать им сервис. И в этот момент, как бы, ну, любой человек, который там имеет собственный бизнес и думает о том, как этот бизнес должен работать, по идее, желательно эффективно, да, то есть он будет думать, что мне надо не потерять вот этих клиентов, соответственно, помочь им выкатиться эффективно, заработать денег и как бы отработать эту стадию работы, да, там, стадию сезона, да, там. А потом уже можно какие-то планировать вещи, которые требуют дополнительного внимания, либо которые сложные технологически, либо еще что-то. Собственно, это нормальная практика, и мне кажется, что ничего путного из этих обитаний, ну, как бы вот, типа, я поеду туда, я поеду сюда, мне кажется, что ничего путного не выйдет. То есть будет только хуже, либо это будет хуже намного.
4: А о каких деньгах речь идет вообще? Ну, вот какой порядок вот такой работы, которую тебя просят, и ты не берешься?
5: Ну, рублей 100 примерно.
4: Ага. А, ясно. Окей. Слава, ну, давай тогда, наверное, на этом закончим очередную программу из серии взаимодействий между мастерской и клиентами. И пожелаем нам всем все-таки неких компромиссов, да, при принятии решений и при ударении руками.
5: Ну, как бы мы можем пожелать людям прислушиваться к каким-то резонам, которые им доносятся. И хотелки, скажем, свои. Понятно, что у всех есть какие-то мечты, мечты, хотения, там, пожелания и прочее. На мой взгляд, разумно встраивать в картину окружающего мира эти хотелки таким образом, чтобы все работало как бы хорошо и не было огорчений.
4: Чтобы их хотелки не задевали хотелки твои.
5: Безусловно. И потом, что если случится какая-то фигня, мотор сломается, не дай бог. Вот тук-тук-тук, да. Хотелки-то, они разобьются просто в пыль в этом случае. То есть мотоцикла, на котором кататься с кайфом, его фактически не будет опять на какой-то срок, пока не переделается этот двигатель. Ну, то есть вот здесь это надо иметь в виду.
4: Спасибо большое, Слава. Удачи нам и скорейшей весны. Спасибо.
5: Скорейшей весны, позитива и взаимопонимания между всеми классными чуваками и девчонками.
2: Мастерская Басмача.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
6: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

«Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки с крыльями и без, любители рок-музыки и сочувствующие. Это Марон на моторадио с программой «Создатели».
1: Мы продолжаем рассказ о группе Rainbow. Проходили прослушивание кандидатов на роль вокалиста. Ни одна кандидатура Блэкмора не устраивала. И тогда Блэкмор решил предложить место вокалиста Иэну Гиллану, поскольку успех группы Гиллан не ускользнул от внимания Ричи. Гитарист появился на шоу в старом лондонском клубе Меркьюри, а затем пригласил Иэна присоединиться к Rainbow. «Мы выпили немного, и это было вполне дружелюбно», — вспоминает певец. Ричи сказал: «Ты должен быть в моей группе». Гиллан ответил: «Нет, спасибо. Сейчас я очень счастлив. Почему бы тебе не присоединиться к моей группе?» Блэкмору ничего не оставалось, кроме как положиться на случай. Работа над альбомом продолжалась без вокалиста. Грэм Боннет в то время занимался записью сольного альбома и ничего не знал про Rainbow. Случайно, примерно в то же время, он отклонил предложение присоединиться к Sweet в качестве замены Брайану Коннелли, полагая, что он плохо подходит для этой работы. Ричи Блэкмор попросил Боннета спеть «Mistreated». Остался доволен исполнением и предложил ему место вокалиста в Rainbow.

В апреле, когда все юридические тонкости были улажены, Грэм Боннет стал полноправным участником Rainbow. Роджер Гловер вспоминал: «К тому времени, когда мы нашли Грэма, мы почти закончили с альбомом. Я играл на басу и написал все песни с Ричи. Он сказал: „Почему ты до сих пор не в группе?“ Я сказал: „Меня никто не приглашал“. В конце концов, он сказал: „Хочешь присоединиться к Rainbow“? И я это сделал. В апреле 1979 года Rainbow в обновленном составе перебралась на Long Island в студию Kingdom Sound. Там Роджер Гловер взял на себя ответственность написать несколько текстов песен. Боннет также принимал участие в работе над текстами, написанными Гловером, но ни в одной композиции не был отмечен как соавтор. Этот факт дал впоследствии повод говорить, что Боннет просто не способен сочинять тексты и мелодии. Коди Пауэлл, с этим не соглашаясь, утверждал, что Боннет написал большую часть «All Night Long». К концу июля новый альбом Rainbow, получивший название «Down to Earth», название альбома словно бы указывало на то, что группа обратилась к более зимним вещам – рок-н-роллу, сексу и пьянкам. Поступил в продажу, ушедший из группы Dio отдал должное пение Боннету. Турне по Европе, запланированное в начале на август, началось в сентябре. В ходе него Rainbow играли с группой Blue Oyster Cult. Rainbow дали концерты в Швеции, Дании, Германии, Франции, Бельгии, Голландии и Швейцарии. И первый в этом составе концерт в Англии, в городе Ньюкасл. 29 февраля, после выступления на арене Уэмбли, Блэкмор, в отличие от остальных музыкантов, отказался выйти на бис. В итоге прямо на сцене между гитаристом и его коллегами произошла стычка. Поскольку на этом концерт и завершился, раздосадованные зрители принялись швырять на сцену сиденья. По словам самого Блэкмора, он почувствовал в тот вечер, что не сможет выйти к публике и вообще ощутил отвращение ко всему, что делал.

После японских концертов музыканты вернулись домой, чтобы отдохнуть и подготовиться к фестивалю Monsters of Rock Festival, намеченный на 16 августа, где Rainbow были хедлайнерами. На фестивале перед 60 тысячами зрителей помимо Rainbow выступили Scorpions, Judas Priest, April Wine, Saxon, Rio и Touch. Запись фестивального концерта группы некоторое время планировалось выпустить в качестве двойного альбома. Но после того, как были отпрессованы пробные экземпляры, от идеи отказались. Обозреватель журнала Classic Rock назвал выступление группы в Донингтоне беззубым и тусклым, шоу, омраченным Боннетом, забывшим слова песни «Stargazer». Этот концерт оказался последним выступлением в группе Кози Пауэлла, который уже на следующий день по окончании фестиваля покинул состав. Барабанщик сказал, что когда он впервые присоединился к Rainbow, у группы был драйв, и она должна была доказать свою точку зрения. Но через некоторое время он наблюдал, как группа остывает и теряет свои амбиции, свою страсть. Дон Эйри сказал мне, что он едет домой и покидает группу. Поэтому я сказал, что тоже собираюсь уйти. Я поехал домой в Лос-Анджелес. А Дон остался. Они попросили меня вернуться, но я не хотел. Я уволился из Rainbow по телефону. Я действительно думал, что группа закончилась. Но, оглядываясь назад, я должен был это сделать. Я имею в виду, что даже мои родители спросили меня, «Что, черт возьми, ты там делаешь?» — говорил Грэм Боннет. Впоследствии Грэм Боннет сожалел о своем решении покинуть группу. Джо Лин Тернер, на которого упал выбор, сидел в тот момент без работы, поскольку у группы «Фанданго», с которыми он выступал прежде, было похищено все сценическое оборудование, и он безуспешно пытался найти себе новую работу. Первоначально в качестве гитариста в группе, которая имела бы контракт. По словам Тернера, причиной неудач был тот факт, что он каждый раз затмевал вокалиста, главного человека в группе. Оказывалось, что я пою чересчур хорошо, играю чересчур хорошо, и я всегда получал отказ. Тогда Тернер решил, что ему нужна собственная группа, в которой он смог бы стать лидером на сцене. Я точно знал, кто мне нужен. Блюзовый певец, кто-то, кто бы чувствовал то, о чем поет, а не только бы орал во всю глотку. Джо как раз тот человек. У него столько идей и песен, сколько у меня никогда не было. Я хотел найти кого-то, кто будет развиваться в группе. Свежую кровь, энтузиазм. Я тупею от людей, которым не нужно ничего, кроме денег. Новый день, новый доллар. Я хотел прежде всего идеи, а остальному научим. Ричи Блэкмор говорил о Тернере. 6 февраля 81 года вышел очередной альбом группы «Difficult to Cure», пластинка стилистически пестрая, явно рассчитанная на коммерческий успех. Компания Polydor, отреагировав на возросшую популярность группы, переиздала сингл «Kill the King», а также первый альбом группы «Ричи Блэкмор's Rainbow».

В декабре вышел сборник The Best of Rainbow, достигший 14-й позиции в Британии. 1 декабря того же года стало известно, что из группы уходит Дон Эй. По словам музыканта, группа стала слишком трансатлантической, и он решил уйти сам, чтобы его не подвинули. Вместо него Блэкмор взял 21-летнего американца Дэвида Розенталя, пленка с концертом которого ему как-то попалась в руки. В начале 82 года группа отправилась в канадскую Ли Студио для записи нового альбома. Большая часть материала была к этому времени написана, поэтому процесс записи занял 6 недель, а микширование продолжалось месяц. Работа шла легко. Роджер Гловер говорил, что получил удовольствие от записи альбома. Особой важностью этот альбом оказался для Тернера, поскольку многие говорили, что вокалист не подходит для Rainbow, и он всячески стремился доказать обратное. 25 апреля 83 года Бобу Родинелли позвонил Брюс Пейн и сообщил, что в его услугах больше не нуждаются. Пришедший ему на смену барабанщик долго в группе не продержался, поскольку как раз в те дни начались переговоры о воссоединении Deep Purple. И Ричи распустил группу. Спустя месяц переговоры зашли в тупик. Rainbow собрались вновь, и за ударные сел Чак Бюрги. 25 мая The Sweet Silent Studios начала запись нового альбома Bent Out of Shape. Микширование, как и в случае с предыдущим альбомом, было произведено в Нью-Йорке. 6 сентября пластинка поступила в продажу. Одновременно с релизом началось турне Rainbow по Англии и Скандинавии. Stargazer из репертуара пришлось исключить. Песня Тернеру не подходила. В ноябре начались американские гастроли группы, но часть концертов пришлось отменить. Ровно как и запланированный на февраль тур по Европе. В марте группа отыграла 3 концерта в Японии. Последний из них, проведенный с участием оркестра в зале Будокан, был заснят и впоследствии выпущен под названием Live in Japan. В апреле было объявлено о расформировании Rainbow в связи с воссоединением Deep Purple.

0: И в заключение желаю вам читать мои книги, слушать мои песни и смотреть мои блоги. Искренне ваш Марон. До новых встреч в эфире.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто». Моторадио. Your favorite rock music.

уважаемые авто- и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции напоминает, с наступлением мотосезона призываем автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, чаще смотреть в зеркала, с уважением относиться к мотоциклистам. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Do you want a good music?

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: А там нельзя, чтобы кто-то находился вообще, да?
2: Или, в фургоне?
1: Или, ну, предположим, был бы у вас рабочий, который специально для этого предназначен. Там вообще по технике безопасности может кто-то быть?
2: Нет, по закону нельзя. То есть это должна быть тогда грузопассажирская машина, должны быть пассажирские места.
1: А да. Есть такие законы, да?
2: Ну, это грузовой автомобиль, при большей сути, в кузове. Это грузовой автомобиль, в грузовом автомобиле.
1: Но это микроавтобус, большой микроавтобус.
2: Да,
1: это...
2: но если мы говорим о перевозке пассажиров, там должны быть места, оборудованные для пассажиров. Понял, кресла, да. Ремни безопасности и так далее. В кузове мы максимум можем растянуть его стяжками. Но, как я говорил, они есть мягкие, ничего не натрется.
1: Это понятно, это базовые вещи.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу. Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Your favorite hard and heavy

0: блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: хорошего настроения.
1: Коперник – знакомая фамилия. Что он сделал?
2: Так ведь это же он открыл, что Земля вращается вокруг Солнца.
1: На мои глаза говорят мне, что скорее Солнце вращается вокруг Земли. Впрочем, может быть, он и прав, ваш, как его, Коперник.
3: Моторадио представляет.
4: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс, и это программа «Женский ответ» на Моторадио. Сегодня, в принципе, недолго буду распинаться, как говорится. Это никакого события пока еще интересного не произошло. С нетерпением жду Gentleman Ride. Это такое общемировое событие, в котором могут принимать участие только леди-джентльмены на классических мотоциклах. То есть, ну, как правило, это мотоциклы типа Триумф. Ура, ура, ура, ура. Наконец-таки я могу это посетить, но это еще в будущем. Потом расскажу, что из этого получится. Ну, что могу из своих новостей рассказать. Переместила я мотоцикл Гусь ГС 310 из зимнего хранения. И вот, собственно, об этом мотоцикле я вам хотела рассказать. Вернее, не об этом мотоцикле, а о том, ну, что для меня, как для райдера, ну, в принципе, с каким-никаким, но уже почти 10-летним стажем вождения, является важным. Вот я считаю, я искренне убеждена, что мотоцикл должен быть по росту, собственно, своему водителю. Конечно, в интернете куча фотографий выкладывают и девочки, да и мальчики тоже, когда, собственно, райдер сидит на мотоцикле, а лапки, ножки у него стоят на носочках еле-еле, едва-едва, и вот таких вот носочниц, как я их называю, их очень много, на самом деле, в интернете, в той же группе девушки-байкеры, я периодически вижу эти вот фотографии, когда девочка, водитель мотоцикла, вот стоит на цыпочках, и на вопрос: девочка, а он тебе не велик? Чаще всего отвечают так, что: а я очень хотела такой мотоцикл, я о нем мечтала, и вот, типа, зашибись, как бы неважно, что он мне по росту не подходит, я его все равно купила и езжу. Ну, в принципе, ездить можно на чем угодно и как угодно. В принципе, когда ты едешь на мотоцикле, работают законы физики, работает центробежная сила, вот, и если вы не будете исполнять глупости, то ваш мотоцикл никогда в жизни не упадет, и вы, собственно, с него тоже не упадете. Ну, просто происходят другие моменты, например, когда вы стоите на светофоре, когда вы стоите еще где-то, вам нужно ножки спустить на землю. И тут начинается самое интересное, потому что очень часто на дороге бывают колеи, особенно они бывают после зимы. И вот так вот случайно попасть ногой в колею, а ваша нога и так, в принципе, до асфальта очень плохо не достает, шансы завалиться на ровном месте огромные. Ну, вы представляете, вы стоите на светофоре, справа, слева от вас другие машины, как правило, байкеры ездят между рядами. А рядом с вами может быть ваши мотобратья, мотосестры, и вы заваливаетесь на бок. То есть вы можете повредить себя, вы можете повредить другую машину, другой мотоцикл, да просто вы упадете. Я вот этого совершенно не понимаю. Ну и плюс вторая, ну, как бы для девушек особенно неудобство, заключается в том, что вот вы откуда с парковки выпарковываете мотоцикл, то есть не всегда же он у вас стоит носом на дорогу, бывает, он носом к стенку стоит или в гараже он у вас стоит. И вот это вот перебирание ногами, которое совершенно до пола не достает, это дико страшно неудобно. И поскольку у девушек, как правило, сил меньше, чем у мужчин, им тяжело. Мне лично на высоких мотоциклах тяжело. Я чувствую себя очень неуверенно. Я не чувствую, что я полностью контролирую свой мотоцикл. И поэтому, когда я... Ну, собственно, у меня мои предыдущие мотоциклы, они все были мне четко по росту, очень хорошо подходили. То есть, ну, как бы я стояла полностью с стопой на земле, в мотоботах там, или даже в кедах. Ну, грешна бывало, что без мотоботов ездила. И я чувствовала себя уверенно. То есть, у меня мотоцикл был как бы между ног, и я могла его как бы рулить что телом, что рулем, что как-то, что-то всякое. Вот, то есть, если я не чувствовала неуверенно на светофорах, я нормально выпарковывалась. Тоже вот попался мне высоковатый мне мотоцикл в Турции, когда было вот наш яхта-мото-путешествие с Муратом Пура, с замечательным человеком. Но, честно говоря, мотоцикл мне дали очень большой, тяжелый, и я себя чувствовала очень уверенно на этом мотоцикле. Плюс совершенно этого не стыжусь, и я не уверена себя чувствую на серпантинах, особенно когда у тебя как бы пропасти, то есть и твоя ошибка может тебе стоить жизни вообще очень, очень быстро и легко. То есть, ну вот, собственно, мототаня так, к сожалению, погибла, она упала в пропасть и, собственно, не стала человека. Не будем о грустном. Вот. И я просто ору, я кричу, мотоцикл должен быть по росту. То есть, дорогие юные байкеры, дорогие девушки, особенно, если вы выбираете мотоцикл, и вам хочется тот самый, вот прямо вот тот самый спорт, или тот вот, вот, и он вам высок, подумайте о себе, поберегите себя, не надо. Всегда можно найти аналог, можно найти что-то поменьше, пониже. Ну, кстати, очень часто эту тему поднимали в девушках-байкерах, что помогите мне найти мотоцикл по росту, я маленькая, то есть я 1,50 м. А девчонок миниатюрных, ну, их реально очень много. Ну, как правило, советуют выбирать классик или круизер, ну, потому что круизеры и классики, они низкие, особенно круизеры, они абсолютно низкие, то есть... Они подходят абсолютно всем, и длинноногим, высоким людям, и людям как раз вот небольшого роста. Ну, просто у кого-то совершенно душа не лежит к круизерам, ну, вот не нравится, то есть девочка хочет спортик. Ну, куча же всяких ниндзя, не ниндзя, вот они есть маленькие, довольно, ну, и плюс многие, очень многие мотоциклы, они позволяют занизить сиденье под человека. А, кстати, с японских аукционов очень часто такие мотоциклы привозят, потому что японцы все знают, это pocket people, они невысокого роста, у них довольно короткие ноги, в том числе у мужчины невысокие, и они часто берут европейские мотоциклы и занижают их, то есть, в принципе, заниженный байк можете с японского аукциона запросто заказать. Мне гусь, к сожалению, мой высоковат, хотя других нареканий к этому мотоциклу у меня нет. Он как облачко, он очень мягкий, у него великолепная, мягчайшая просто амортизация, он послушный, он маневренный, в общем, и он как подходит для езды по городу, также BMW Гусь GS подходит для езды по бездорожью, поскольку он не сильно кубатурный, то довольно мало бензина жрет. Ну, экономный мотоцикл. Друзья, продается BMW Гусь. Заходите на мою страничку ВКонтакте, заходите на мою страничку в Телеграме, вот, в Нельзяграмме тоже, вот, в Мордокниге, везде. Короче говоря, покупайте мотоцикл. Мотоцикл к сезону готов. Единственное, масло ему нужно заменить. А так, в принципе, у него цепь, звезды, все в порядке, резина в порядке. То есть, ну, как бы он не требует вложений, кроме как обычной традиционной замены масла. Так что... Продам гуся, хочу в хорошие руки. Хочется, чтобы хороший человек купил этот мотоцикл, и он его радовал. Ну, давайте какое-нибудь маленькое стихотворение. Вот, насчет стихотворения. Увидимся с вами 9 мая. Обязательно приходите в капеллу академическую. Мы там будем читать стихи про войну, про победу, петь песни. 9 мая с 12 до 14 ждем вас в капелле. Концерт абсолютно бесплатный. Там не только мы будем, ну, Бронзовый век, но и другие будут интересные исполнители. Пожалуйста, приходите, послушайте стихи. Ну, а я вам старенькое прочту. Люди, в общем-то, как облака, что плывут в своем стаде перинном, и друг друга, коснувшись слегка, вдруг становятся чем-то единым. И, пройдя километры вдвоем, очертания свое изменяя, проливаются хмурым дождем, навсегда в небе пасмурном тая. Вы лежали, обнявшись вдвоем, наблюдая их путь бесконечный, каждый думал о чем-то своем, в неге сладкой и томно-беспечной. Но внезапно разжалась рука, что твою очень крепко держала, а по небу плывут облака, вызывая щемящую жалость». На сегодня все, дорогие друзья. Прекрасного вам сезона, удачи вам на дорогах. Слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
0: Запутанная история.
1: Как это верно, Ватс?
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1857 году, в Индии вспыхнуло восстание сипаев. Так называли индийских солдат, которые служили в британской колониальной армии. Ведь тогда Индия была частью Британской империи. Надо сказать, что эти солдаты тут же расстреляли британских офицеров и быстро двинулись на Дели. Продолжалось восстание почти год. Действия восставших отличались жестокостью. Уничтожались не только британские офицеры, но и их жены и дети. Ответные репрессии по своим масштабам жестокости также не имели аналогов. Многие считают, что англичане впервые приступили все разумные правила ведения войны и скатились до звериной жестокости. Англичане же ссылаются на ветхозаветный закон «Око за око, зуб за зуб». Надо сказать, что сейчас уже трудно разобраться, кто был прав, кто виноват. В гражданских войнах не бывает правых и виноватых. Но тем не менее, можно сказать, что именно эта война показала тенденцию, куда будет скатываться грядущее противостояние. События знаменитой повести Конан Дойля «Знак четырех», рассказывающие о поиске Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном сокровищ Агры, как раз связаны с этим восстанием. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
4: Вы слушаете Моторадио. Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.
0: Блюз на Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: В эфире программа Apple Jam. Сегодня речь пойдет об альбоме Джорджа Харрисона 1981 года «Somewhere in England». Где-то в Англии Джордж Харрисон взял и записал этот альбом. Но мы-то знаем, где он его записал. Ничего удивительного. Я буду сегодня торопиться. Я буду говорить сегодня плотно, сжато, не растекаясь древом по мысли и, наоборот, мыслью по древу, не заполняя эфир вот такими бессмысленными длинными фразами, от которых ни тепло, ни холодно, как будто у меня много времени. А я совершенно никуда не спешу. Вы уже все поняли. Сегодня не просто альбом Джорджа Харрисона «Somewhere in England», а 4 бонуса к этому альбому. В чем дело? Дело в том, что Джордж в 81-м году, а вернее еще в 80-м, начал запись этой пластинки еще при жизни Джона Леннона, еще совершенно с другими планами. И Джордж записал альбом и приготовил его в изначальном каком-то варианте и с изначальной обложкой. Сам придумал обложку. Отличная, интересная. Сфотографировался так, как будто карта Британии продолжает его волосы длинные, прекрасные, темные. И вот тут и возник у него конфликт с фирмой Warner Bros. Потому что на Warner Bros. Посчитали, что альбом чего-то нудноватый, что альбом чего-то, понимаешь ли, как-то... Выкинь-ка, Джордж, 4 песни, как минимум, из этого альбома, уж слишком они грустные. Может быть, допиши чего еще. И обложечку, пожалуйста, смени картиночку, никуда она не годится. Возможно, Somewhere in England один из самых перелопаченных альбомов Джорджа Харрисона. Стал ли он от этого лучше? На мой взгляд, нет. Стал он от этого хуже в конечном варианте. Потому что были выброшены 4, возможно, лучшие песни из этой пластинки. Вот почему я тороплюсь, да чтобы их-то и послушать. Итак, давайте. Коротко и сжато. В чем главная фишка этого альбома? В том, что на этом альбоме впервые на пластинках Джорджа Харрисона соединились все оставшиеся Битлз при записи песни «All Those Years Ago», посвященной Джону Леннону. Об этом подробнее и далее. Альбом считается во многом очень битловским. Я так не считаю, мне он не кажется слишком битловским. Пластинка хорошая, очень даже и не дурная пластинка. Сейчас мы ее прослушаем, сами во всем убедимся и поговорим подробно о треках или менее подробно. Итак, открывает пластинку вот в этом перелопаченном варианте песня «Blood from a Clone». Я не думаю, что она уж такая битловская. Битловская она скорее по сарказму. Тут мы видим ироничного, едкого Джорджа Харрисона. И вот даже вот строчка «You need some oomph, papa, nothing», вернее, папа, «nothing like Frank Zappa». В общем, они хотят умца-умца и не хотят Фрэнка Заппу. Критикует, понимаешь ли, вкусы британцев на момент начала 80-х. Может, даже и справедливо. Итак, начинаем слушать альбом Джорджа Харрисона образца 1981 года «Somewhere in England». Интересная пластинка, хорошая пластинка, прекрасный Джордж Харрисон. Что может быть еще лучше для того, чтобы как-то скрасить затмение? Прямо сейчас происходит солнечное затмение. Вот прямо в этот самый момент.

Да, вот такой крепкий, хорошо сколоченный Джордж Харрисон 81-го года. Честно скажу, в свое время, в середине 80-х, не пожалел 40 рублей на эту пластинку. Очень уж хотел ее заполучить. И заполучил. Ну так далее, продвигаемся по списку. Unconsciousland Rules. Rules-то понятно, а вот это Unconsciousness. Ох, латинские слова, приходящие в английский язык. Это ужас какой-то. Но да, снова, как говорится, едкий номер. Снова хлесткая пародия уже вроде как на потребителей диско-музыки, на бессмысленные всякие песенки, которые фирмы грамзаписи продвигали на рынке в конце 70-х, в начале 80-х годов. То есть еще одна такая полупародия в исполнении Джорджа Харрисона. Мы слушаем пластинку с фирменного, переизданного Warner'ами бокса Джорджа Харрисона периода фирмы Duck Hoss. То есть совсем недавно сделали ремастеринг. Все, что Duck Hoss было, вот как бы этой фирмой было сделано, было выпущено на великолепном совершенно качестве носителей. Конечно же, на CD, но в великолепном переремастированном состоянии. И вот именно это звучание мы и слушаем. Если игралка скажет, что она не хочет больше играть, я поставлю виниловую пластинку, и мы послушаем все то же самое с дакхозовского винила.

Еще раз повторю, что на этом ремастированном CD, выпущенном Warner'ами, именно все посвященное, что сделал Джордж Харрисон на своем лейбле Duck Hoss, дакхозовским годам. Очень хороший, очень качественный звук, очень здорово все сделано. Для Гера Филатова я поставил пластинку на вертак, и вторую сторону мы начнем слушать с винила, специально для нашего любимого фонтанковца. Итак, третья же песня на пластинке. Еще раз повторю, я тороплюсь сегодня, чтобы успеть дать вам в эфир еще четыре песни, которые были выброшены Warner'ами из этого альбома, изначально записанного. По-моему, это святотатство. Ну так вот, Life Itself. Вот, конечно же, мы дошли до настоящей харрисоновской мантры, до того Джорджа, которого мы все знаем, высокодуховного, удивительного и молящегося в каждой своей песне. Он как раз и поет все имена, кого мы знаем. Они называют тебя Христос, Вишну, Будда, Иегова, о Господь, ты и Говинда, и Бисмилла, и создатель всего на свете. Ты един. Поет Джордж Харрисон, заодно играет на слайд-гитаре и вообще молодец со всех сторон. Удивительный человек.

Ну и вот теперь мы дошли до песни песней, той самой песни, ради которой я и разыскивал эту пластинку, начиная с 1981 года, с момента ее выхода. И тогда же, в 81 году, впервые я ее услышал. Спросите, как в Советском Союзе музыка доходила, бог знает когда, через несколько лет. Спасибо журналистам радиостанции «Маяк» того времени, когда они работали, возвращаясь из Прибалтики на машине, слушали «Маяк», и вдруг посреди эфира была объявлена вот эта песня о том, что Харрисон записал вот такой вот номер памяти Леннона, и практически, ну, конечно, не целиком, но большая часть песни прозвучала тогда, летом 81 года, в эфире радиостанции «Маяк». Эта песня, конечно, снесла меня с ног и со всего. Хорошо сидел в машине, но, в общем, да. Я почувствовал, конечно, 125-м чутьем, которое меня никогда не обманывало, что это Beatles. Не то, что это один Харрисон, а это играет группа Beatles. Подробнее об этой песне. Да, когда Джордж выпустил книжку «I'm Mine», Леннон очень обиделся, что в этой книжке как-то очень мало упоминается сам Джон. Хотя влияние Леннона на Харрисона было огромным. И Леннон, честно говоря, думал, что вот сейчас Харрисон напишет, что всем в жизни я обязан Джону. И я полностью всегда копировал себя с него. И даже голосом подделывался под него. Так, в общем, Джон на меня влиял. Но Харрисон этого почему-то в книге не написал. Леннон обиделся и высказался в интервью Playboy'у, что он имеет в адрес Джорджа по этому поводу. Джордж тоже обиделся и решил ответить, как всегда, едко и песней. И сочинил блестящий номер по музыке и едкий, ехидный по словам, что, ну, конечно же, ты был единственным, кто был светочем все это время в окошке, а мы все остальные вроде как погулять вышли. Ринго Стар тогда собирался записывать и записывал уже свою очередную сольную пластинку, которая потом получила название «Stop and Smell the Roses» — «Остановись и понюхай розы». А на этот альбом, кстати, Полюшка отдал две песни, и Джорджушка песню отдал. Ну так вот, кстати, и Леннон собирался Стару отдать пару вещей, которые потом вошли на «Milk and Honey». Дело не в этом. Стар даже сыграл партию барабанов, барабанные лупы, и даже голос попытался писать, но ему показалось, что песня уж очень высоко транспонирована, ему не очень удобно петь. Но тут-то как раз случилось, что случилось. Леннона убили, и вот Харрисон взял эту песню. Стар уже не смог брать ленноновские песни, настолько сильна была трагедия, что Ринго не смог работать над джоновскими песнями. А песню Харрисон тоже решил не выпускать, вот такую язвительную. Переписал текст, перелопатил, изменил ехидство на пафос, и получилось, что ты единственный, кто вот все эти годы и как свет в окошке, и вот всякое-якое. На запись песни, как вы понимаете, вот уже был приглашен и сыграл там Ринго. Пол с Линдой приехали, с Дэнни Лейном. Лейн сыграл гитару, а Пол и Линда сделали гармонические голоса, бэк-вокалы. И вот по всем правилам, Джордж Мартин был продюсером этой песни, по всем правилам, опять же, Фил Макдональд, звукорежиссер, который писал «Битлз», тоже участвовал в этой записи. По всем правилам, эта песня записана группой «Битлз», потому что, например, в песне «Here Comes the Sun» Джон Леннон не издал ни одной ноты, вот как и в этой вещи. Поэтому мы можем считать песню «All Those Years Ago» творением группы «Битлз».

Вот по этой песне мы можем понимать, как могли звучать Битлз в 81-м году, если бы они объединились тогда. Если бы Йоко не блокировала Пола, когда тот стремился найти контакты с Джоном творческие. Если бы. Как все было рядом, как все было близко. Честное слово, когда я думаю, какой могла бы быть пластинка 81-го года, ну вот... Ох, горе-горе. Следующая песня на альбоме одна из двух, принадлежащих не Джорджу, а именно Хоги Кармайклу, замечательному музыканту. Очень красивый номер, супер кавер. Джордж очень постарался, ему нравилось все, что делал этот великий музыкант. И, честно говоря, он борозды не испортил.

Ну что же, мы прослушали первую сторону альбома Джорджа Харрисона 81 года «Somewhere in England», где-то в Англии. Альбома очень интересного, альбома сложного, потому что 4 песни были выброшены из этого альбома, и если мы успеем, мы их, конечно же, послушаем. По просьбе замечательного Геры Филатова я следующую сторону этой пластинки ставлю с пластинки. Опускаю иголку на винил, дакхозовский винил 1981 года выпуска. «Teardrops», «Слезы капали». В общем, песня на самом деле веселая, хотя название грустное, и здесь как раз партия «Табл» более или менее интересная, имеет смысл обратить на нее внимание. Таблист индийский Алла Ракхи исполняет эту партию.

Ну вот сами можете думать, лучше ли звучание винила по отношению к переремастированному CD. Следующая песня интересна тем, что она как раз и написана вместо одной из выкинутых, приготовленных для альбома песен. В общем, шило заменили на мыло. Ну вот слушайте, как выглядит песня, специально написанная для замены.

Следующая песня еще одна вещь в так называемом стиле рага-рок, который придумал сам же Джордж Харрисон и всячески его пропагандировал. Еще одна мантра от Харрисона. Мы слушаем вторую сторону пластинки «Somewhere in England» 81-го года с винила.

Следующий номер, еще одна песня Хоги Кармайкла, забавная. Именно ее услышал Джордж 4 года, именно она заставила его полюбить музыку, так Харрисон говорил сам. А песня именно она заставила его полюбить музыку, так Харрисон говорил сам. А песня о том, как один старый афроамериканец ударил в Гонконг.

А вот нечего, потому что бить в большой гонг Будды. А вот последняя песня на этой пластинке, вот в том перемастеренном издании, называется «Спасите мир», «Save the World». Песня Джорджа Харрисона. Вы говорите, Pink Floyd, Брежнев, Тукс, Афганистан. Да-да, вот что писал в этой песне Джордж Харрисон. «Русские имеют огромное влияние со своими длиннющими пальцами повсюду. И теперь они имеют бомбы в космосе с лазерными прицелами и атомными зарядами. Спасите мир, Господи!» Взывал Джордж Харрисон. «Вы по-прежнему одобряете агрессивную политику брежневского аппарата? Вы по-прежнему не являетесь битломанами?»

Мы прослушали альбом Джорджа Харрисона «Somewhere in England» 81 года в том виде, в каком он был выпущен в 81 году фирмой Warner Bros., ну и, соответственно, «Дахос». А вот теперь выкинутые Warner'ами песни. Внимание, слушайте, что было исключено из этого альбома.

Ну, а теперь вы понимаете, кто такие продюсеры и для чего они нужны. 100 лет ехало-болело во всех странах мира. Одно и то же. Это была первая выброшенная песня с альбома 81 года «Somewhere in England». А вот теперь вторая выброшенная песня. Слушайте внимательно.

Вот такая выброшенная на помойку Ворнерами красота. Третья песня из вот этого списка ненужных Ворнерам на альбоме песен.

Ну и еще одна песня, последняя из вот этих четырех выброшенных песен из пластинки Джорджа Харрисона «Somewhere in England». И на этом мы и завершаем, по-моему, вполне удачный сегодняшний выпуск программы Apple Jam «Жука, паука, филе». С любовью к вам и ко всем участникам группы «The Beatles».

0: Pearl Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
2: Блюз на Моторадио.

best in the air.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best